сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседа. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья, уходят в бой. Вот кто-то решит после нас, хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой, еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.